В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

подходящих средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустил мне тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично у меня.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. The jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-уважаемые родители. Дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Тема «Лето на носу» очень актуальна, потому как на фоне геополитики внутренние туристические направления заиграли особыми красками. А раз внутренние, то почему бы и не своим ходом? Этот тренд также набирает обороты. Сегодня хочу напомнить о том, о чем думают в последнюю очередь. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автонапоминалка.
2: Аптечка – обязательное условие дорожного движения, уж тем более длительного. Летом, когда жара подкидывает нам различные пищевые отравления, обострение сердечных болячек и обезвоживание, вопрос лекарств становится особо актуальным. Самое главное правило, которое нужно запомнить – многие, казалось бы, безобидные таблетки и порошки могут привести к аварии из-за того, что вызывают сонливость, тормозят реакцию и роняют давление. Официального списка, скажем так, запрещенных для водителей лекарств так и не появилось, так что приходится самим разбираться и внимательно читать инструкции. Самое главное, первым делом помните, обращайте внимание на жаропонижающие противопростудные средства. Те же популярные порошки типа Терафлю, Фервекс, Колдрекс или Ринза – это не просто парацетамол. Там может быть фенилэфрин, который снижает давление, и фенирамин – это по сути тот же димедрол, который вырубает и замедляет реакцию. Так что если уж совсем плохо, то лучше выпить чистый парацетамол или ибупрофен, но с осторожностью, поскольку ибупрофен в жару, когда вы обезвожены, может навредить почкам, сердцу и суставам. Так что если температура выше 38 градусов, можно принять парацетамол 500 мг один раз в день, но за руль садиться только тогда, когда почувствуете себя полностью в норме. Далее идут лекарства от живота. Лупирамид или имодиум лучше не пить, потому что он действует как опиоид и вызывает заторможенность. А вот смекта, энтеросгель или полисорб – это энтеросорбенты. Они безопасны, потому что работают только в кишечнике и не влияют на мозг. Если живот скрутило от спазмов, то дюспатолин поможет. Он тоже не влияет на реакцию. В общем, будьте внимательны к тому, что пьете, и всегда читайте инструкцию перед тем, как садиться за руль.
1: Автонапоминалка.
2: Важно осознавать, что димедрол и другие антигистаминные средства первого поколения, предназначенные для борьбы с аллергией, замедляют реакцию организма и вызывают сонливость. Поэтому предпочтительнее иметь под рукой антигистаминные препараты третьего и четвертого поколений, которые не вызывают сильного успокаивающего действия. Начало июня, безусловно, самое время активного цветения растений, когда многие люди, страдающие от аллергии, прибегают к приему антигистаминных средств. Эти препараты, несомненно, обладают успокаивающим эффектом, провоцируют сонливость и снижают скорость реакции водителя на дорожной ситуации, что, сами понимаете, может привести к засыпанию за рулем и, соответственно, ДТП. Классическим примером препарата с таким выраженным действием является димедрол. Другие антигистаминные средства, производимые в различных странах, как правило, менее сильны, чем димедрол. Далее следует уделить не менее важное внимание еще антисептикам и средствам для заживления ран. Водителям не рекомендуется хранить в автомобиле спиртосодержащие растворы, такие как, например, йод, зеленка или фукарцин. Причина в том, что в жаркую погоду испарение спирта в салоне могут вызвать головокружение. Если говорить кратко и, скажем так, по минимуму, то лучше взять с собой сорбенты, ну, например, смекту или интерозгель, обезболивающие или жаропонижающие, парацетамол, причем принимать их только при высокой температуре, средства для восстановления водно-солевого баланса, это, например, регидрон, антигистаминные, это любой препарат второго или третьего поколения, антисептики, хлоргексидин, стерильные влажные салфетки, сердечно-сосудистые средства, вот здесь необходимо все согласовывать с вашим лечащим врачом, так как некоторые популярные препараты для сердечников, ну, например, корвалол, содержит фенилбарбитал, прием которого вообще запрещен водителям. Для обработки ран используйте хлоргексидин, это вообще водный раствор, он безопасен и не имеет запаха, или мирмистин, но он, конечно, подороже. Для обработки царапин используйте левомиколь, она не влияет на центральную нервную систему и идеально справляется со своей задачей. Самое главное, друзья, помните, отправляясь в дальнюю дорогу, об аптечке стоит подумать не в последнюю очередь и заранее подготовить ее и положить ее в то место, где она будет достойно лежать, лучше не тронутая, но если что, она у вас есть. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радио Портал.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
6: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
7: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
8: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
9: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу. Улица Космонавтов, 29. Здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Мне хочется сказать, знаешь, как бр, бр, бр, холодно, холодно, но ничего.
1: Доброе утро, друзья, да?
0: Доброе утро, дорогие друзья, доброе холодное майское утро.
1: Бодрящее,
0: вот, позитивная Лана Вершинина, здесь Алексей Никитин, ну и, конечно же, друзья, утреннее шоу «Разбудильник».
1: Ты смотри, «Разбудильник», друзья, утро, все вообще отличная артикуляционная
0: день,
1: гимнастика.
0: Не день логопеда сегодня, но рычать можно.
1: Ну, а мы возьмем и отметим.
0: Всем хорошего дня и отличного настроения. Стартуем!

0: 28-й день 3-го весеннего месяца на календаре, он же четверг, называется, друзья.
1: И вроде как весна на улице, и вроде как скоро лето, но пока не похоже. Поэтому, друзья, одевайтесь сегодня чуть-чуть потеплее, вас ждет хороший день, ну, немножко прохладный.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный, вкусный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радио «Портал».
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
5: Встречайте совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник!
8: Доброе-доброе утро, друзья! Собирайтесь на работу, одевайтесь чуть-чуть потеплее, потому что там прохладно, мы заботимся о вашем здоровье. Нам нужно с вами не простудиться, ведь скоро лето.
9: А если вот я уже в автомобиле еду и легко оделся, что делать? Ладно, дай совет.
8: Что делать? В автомобиле
9: печечку включить,
8: да. Печечку на обогрев включить. Кондиционер сегодня, мне кажется, ну, кондиционер на охлаждающую функцию не стоит. Ну, есть шанс простудиться. И потому что, вот, честно, я чувствую, что где-то я уже на грани. Я же пешеход.
9: Хорошо, что мы на расстоянии, на большом расстоянии
8: правильно,
9: с тобой.
8: Правильно. Если я сегодня, простите, буду хрипеть, сразу приношу 1000 извинений. Ну, не день логопеда.
9: Как мой сосед-алкоголик, который вот я тысячекратно извиняюсь, Алексей, а не будет ли у вас... Рублей 15-20.
8: Друзья, вас давно так сравнивали. Но ты как мой сосед-алкоголик.
9: Не, ну он так говорит, поэтому.
8: Я же у тебя соседка тут.
9: Валерка, привет тебе большой. Я знаю, он нас слушает.
8: Валера, твое время настало. Когда вспомнили и про тебя. У нас есть приветы уже летят ваши. Пишет огнедышащий тапок. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю отличного четверга.
9: Привет и вам, хорошего дня. Ну дай поздороваться.
8: Да, здоровайся. Татьяна пишет. Привет, радиопортал. Хочу передать привет своему мужу Жекушке от Таточки.
9: Вот так.
8: Видишь, как Жека, они ласково друг друга зовут и сразу поняли, кто кому передает привет.
9: А тебя вот как-то ласково называют супруг, ну я не знаю, там зай, кис.
8: Не, животных нету.
9: Что-то такое. Ладно, не раскрывай секреты.
8: Не буду, да, это тайна.
9: А у нас есть информация, которую нам прислал Александр. Представляешь, наша хоккейная команда КФХ отправляется в международный выезд. Наши чемпионы едут в Беларусь. Команда покидает родные льды и отправляется в Минск, чтобы представить воронежский хоккей на международной арене. Первый матч состоится в четверг, сегодня, 28 мая, с командой Минск Warriors. В Минске.
8: Как?
9: Минск Warriors. Это не просто товарищеская встреча, это боевое крещение за границей. Следим, болеем и верим. Друзья, если вы еще не подписались на сообщество «Хоккейный клуб КФХ» во ВКонтакте, то спешите это сделать. Подписывайтесь и будьте в курсе хоккейных событий. Слушай, ну...
8: Ну, желаем ребятам удачи, конечно.
9: Парни молодцы. Они здесь всех обыграли, теперь на международный уровень выходят.
8: Теперь там всех обыграют. Вот обыграют. Этого мы им желаем.
9: Было бы неплохо, ребята, если бы была трансляция во ВКонтакте. Ну, как-то там уж наладьте технические возможности, организуйте, мы будем смотреть и будем за вас болеть. В любом случае, КФХ чемпион. Удачи вам.
8: Удачи, друзья. До чего техника дошла? Ваши КФХ и там, и здесь показывают, да?
9: Да-да-да. Есть еще у нас сообщение?
8: У меня больше нету сообщений еще, пока не проснулись, видимо.
9: Ну, просыпайтесь, друзья, пока просыпаетесь, я расскажу о нашем сегодняшнем партнере. Сейчас все быстро проснутся, потому что да? У нас вкуснятина заготовлена. Партнер разбудильника сегодня – компания «Плюшка».
7: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
9: ФТЦ «Сити Плаза» — это раз, а еще открылась новая «Плюшка», друзья, по адресу улица Победы, 1А. Обязательно посетите, там уютно, там приятно, ну и, конечно же, там вкусно. Поскольку у нас партнер «Плюшка» — торт, конечно же, торт для вас, дорогие проснувшиеся и слушающие, у нас будет. Но не просто так. Сначала мы расскажем, какой сегодня праздник отмечается.
8: Сегодня у нас день пограничника.
9: Всех пограничников поздравляем. Ну и давайте пофантазируем, подумаем, представим, что может удивить пограничника при обыске чемодана на таможне. Вот он досматривает чемодан людей, а там открывает, а там...
8: Просроченный ничего. Тортик он везет.
9: Ну, я думаю, это его не удивит. Вот должно такое быть что-то оригинальное, креативное, вот чтобы он открыл чемодан, этот таможенник, и обалдел просто, ну, и давай, был шокирован.
8: Будем придумывать, откуда едем.
9: Откуда угодно.
8: Граница любая, да?
9: Ну, абсолютно, да. Вот все что угодно. Ну, я не знаю, пакет с пакетами может его удивить? Если он иностранный пограничник.
8: Пакет с пакетами, а пакетики с наполнителем?
9: Да.
8: Стиральный порошок?
9: Ну нет, ну это, наверное, тоже его удивит, хотя по большей степени обрадует. Ну не знаем, друзья, в общем и целом пишите нам свои варианты за самый... Ну, позитивный, уже, за самый уже смешной вариант... будет подарок. Да.
8: Уже пришел вариант, говорит. Давай. Дмитрий пишет, он открывает, а там его фотография. О,
9: конечно, вот, удивит, 100% удивит этого самого пограничника.
8: И Александр нам еще написал, что с трансляцией постараются. Так что, друзья, если все получится, мы сможем даже сегодня посмотреть, как играют наши ребята за границей. Хоккейная команда КФХ.
9: Да, будем следить за подробностями во ВКонтакте. Так вот, ушли от темы. Придумываем, фантазируем и все это сюда, в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. Тортик у нас на кону. Что удивит пограничника при обыске чемодана на таможне?

0: Реклама на радио «Портал».
1: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
5: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Лизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, друзья. Ну что, погнали с нами встречать это майское, немножко прохладное утро. Сегодня у нас интересная тема. Сегодня у нас прекрасный праздник, День пограничника, с чем мы всех ребят и поздравляем. А тема такова. Вы куда-то летите, с вами есть чудеснейший чемоданчик, может быть, из какой-то страны в страну, и на таможне вас встречают, открывают, а там... И вот что самое удивительное вы можете вести с собой, чем вы удивите товарища на границе, чтобы за это получить тортик от компании «Плюшка».
1: Ну что, друзья, да, досмотр происходит, вот нас здесь поправили, не обыск, досмотр. Хотя мы вам скажем, мы юмористическо-развлекательная программа, и у нас здесь все позитивно, никакой серьезности. Так, фантазируем, шутим и никаких подтекстов не имеем. Кстати, о досмотре и просмотре. Сейчас расскажу интересную новость, на просторах интернета нашел. Мужчина, пожилой, уже престарелый даже, лежит в больнице, представляешь, да? Это не у нас, не в России происходило. Так вот, к нему медсестра приходила частенько, помогала, ухаживала, лечила его. Ну и как бы жалко ей дедушку, она знает уже, что вот-вот он умирает, и она говорит: слушай, дедушка, ну какое, это не анекдот, это реальная история.
0: Ты по моему лицу видишь, да, так я расплываюсь в улыбке.
1: Последнее желание, говорит, у тебя есть, ну что там купить, может быть, что-то это сделать. Он: да, конечно, есть, грудь покажи мне, просто покажи грудь. У деда возникло такое желание, но она не смогла ему отказать, но... Жалко старика.
0: Ну, сердце женщины, ты не камень.
1: Я вот, да, она ему показала, так история-то не заканчивается. Он еще 2 года после этого прожил. То есть как-то она его мотивировала, как-то стимулировала. Мужик до последних минут жизни остался мужиком. Прожил 2 года, ну и потом... Вот, да.
0: Ну, все понятно.
1: Но она молодец.
0: Нет, молодец.
1: Подарила
0: молодец.
1: Счастье дедушке, да? Как ты его взбодрила?
0: А дед хитрый. А дед, может, вообще не собирался помирать. Он, понимаешь, он воспользовался ситуацией.
1: Ну, там как бы вот уже все знали, что дедушке действительно...
0: Дедушке все, уже пора, да?
1: Да.
0: Пора.
1: А на самом деле, вот видишь, благодаря увиденному дед еще прожил.
0: Так что, вот... как история-то вообще всплыла? Там не написано, с чего бы она... Медсестра, может, рассчитывала на наследство.
1: Ну нет, ну она просто по доброте душевной. Она сказала: дедушка, ну у тебя есть желание. Вот, может быть, ты что-то не увидел, что-то не услышал.
0: Что-то не успел, да, в своей жизни.
1: Что-то не попробовал, да. Ну вот по поводу попробовать не написано, а то, что вот посмотрел...
0: Значит, было все настолько прекрасно, что, да, вот положительные эмоции. А вообще положительные эмоции, они всегда продлевают жизнь. Неважно от чего. Вот сегодня мы положительные эмоции с вами получаем от того, что шутим на тему того, чего бы положили мы в чемодан и удивили бы пограничника.
1: Да, что удивит пограничника при досмотре чемодана на таможне? 839-405-49-45. Мессенджер Макс, СМС. Присылайте свои креативные версии, ну и за самое оригинальное будет подарок от нашего партнера компании «Плюшка».
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
1: Ну а где плюшка, там и тортик. Торт у нас вкуснейший для вас, друзья. Читаем сообщение, поехали.
0: Подожди, там где тортик, там сладенькое. Где сладенькое, там дофамин и серотонин, гормоны радости. Где радость, там жизнь длинная.
1: Доктор вот. Лан Вершинина. Вот она жизнь, от чего продлевается.
0: Да, от тортика.
1: От тортика, ну и вот я про дедушку все не могу забыть. Ну ладно, к сообщению.
0: Доживешь до старости, увидишь что-нибудь. Алексей пишет: при открытии чемодана на границе пограничник увидит пограничника в чемодане. Вот от чего он может удивиться.
1: Удивиться. Марина пишет: а абсолютно пустой чемодан. Если он увидит, то, ну, удивится, конечно же. Пограничник — хорошая версия.
0: А Сережа нам пишет: доброе утро, радиопортал. Алексей, Лана, пограничника удивит пляжный зонтик.
1: Пляжный зонтик?
0: Да.
1: Ну, maybe, возможно. Артем написал: если пограничник откроет чемодан, а там будет секретный рецепт окрошки на квасе, Он удивится. Ну, если он такой вот, да.
0: Олег пишет: открывает чемодан, а там другой пограничник. Или открывает чемодан, а оттуда Валера с фразой: «Тысячу извинений, у вас 15 рублей не будет».
1: Ну да, вот видите.
0: А Валера может, да?
1: Не только КФХ идет на международный уровень, но и сосед мой Валерка. Вот я его как отрекламировал. Смотришь, он и пить бросит, и вот приоденется и поедет куда-то. А там пограничники. Ну или мы его свозим в чемодан.
0: Валерка из чемодана такой: а вы грудь, извините, не покажете? Ну там же девушки тоже служат.
1: Все может быть. Сергей нам написал: хорошего дня нам он желает. Здесь классные стикеры, смайлики.
0: Доброе утро, Сергей.
1: Доброе утро. На правый берег Дона традиционно привет летит. Ловите.
0: Так. Вот, ну, подождите, это потом прочитаю сообщение. Дарси напишет: доброе утро, радиопортал. Его удивил бы чемодан, в котором чемодан с чемоданом внутри. Чемодан, внутри которого лежит пограничник, и пустой чемодан. Ты посмотри, какие самые популярные версии.
1: Да.
0: Чемодан, внутри которого лотерейный билет, крышка от унитаза. Я думаю, что это не удивит никого, потому что сколько смотришь в новостях, как наши люди из отелей в Египте, в Турции вывозят туалетную бумагу, реально полотенца, крышки.
1: Ну, мягко сказать, присваивают себе какие-то определенные заморские вещи.
0: Их иногда успевают на ресепшене даже задержать, поэтому снимаются на видео и в новостях это даже все показывает. Знаешь, в этот момент стыдно. Стыдно за наших соотечественников.
1: Ну, хватит. Вот Ксения пишет. Классная версия. Пропавший со всех радаров Витас удивит пограничника, который откроет чемодан. Открывает, а там вот этот вот.
0: Он тогда из Китая должен ехать. Он не пропал со всех радаров. Он в Китае очень-очень популярный.
1: Да,
0: Витас,
1: ты следишь,
0: да,
1: за его творчеством.
0: Конечно, слежу. Только он сейчас не такой худенький, стройненький юноша, а, ну, сытенький.
1: Старин,
0: такой.
1: Ну ты нас держи в курсе, как
0: хорошо
1: он вообще, Витас,
0: я буду
1: поживает
0: за Витасом следить и за Манулом, Тимофеем. Ну вот про Тимофея пока тишина. А Дарси еще написала, что там может быть водный пистолет, чемодан с макаронами, чемодан с туалетной бумагой и тонометр.
1: Удивит.
0: Набор юного туриста такой.
1: Напоминаю, друзья, сегодня мы придумываем, фантазируем, что удивит пограничника при досмотре чемодана на таможне. Далее у нас есть сообщение.
0: Виктория пишет: доброе утро. При осмотре чемодана увидит дедушку, а перевозила его медсестра.
1: Вот это вот хорошо.
0: Да. Павел пишет: чемодан с чебурашкой.
1: Да.
0: А что, нормально? Там чебурашка тогда в апельсинах, в ящике с апельсинами попал к нам, да?
1: И чебурашка. Друзья, вкуснейший торт от нашего партнера компании «Плюшка» достанется за самое оригинальное и позитивное сообщение, если вы ответите на вопрос нам, что удивит пограничника при досмотре чемодана на таможне. Номер для связи прежний: 839-405-4945.

0: В Новом Воронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Украинские БПЛА накануне атаковали Сватовский муниципальный округ ЛНР и Северодонецк. Как сообщил в среду глава региона Леонид Пасечник, повреждено здание гимназии номер 7. Удар пришелся по кровле здания. В момент удара в здании не было детей, никто не пострадал. Напомню, 22 мая стало известно об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 44 человека. Пограничники в прошлом году не дали въехать в Россию 47 тысячам иностранцев, которым это было запрещено. Их привлекают к уголовной или административной ответственности, сообщил первый замдиректора ФСБ, руководитель погранслужбы России Владимир Кулешов в интервью российской газете. Пограничники не дали перевести через границу России стратегически важных товаров и грузов на сумму около 1 миллиарда рублей в прошлом году, также заявил Кулешов. Стратегические товары – это товары, экспорт которых запрещен или ограничен с целью предотвращения ущерба национальной безопасности государства. Напомню, сегодня в России отмечают День пограничника. Парламент Крыма утвердил соглашение об административной границе с Херсонской областью, сообщил глава законодательного органа Владимир Константинов. Ранее документ подписали главы регионов Сергей Аксенов и Владимир Сальдо. Согласно пояснительной записке, нынешние фактические границы между субъектами не изменятся, разногласий по их прохождению нет. Соглашение необходимо для внесения данных в государственный кадастр недвижимости. Завтракать лучше всего в течение первого часа после пробуждения, рассказала врач-диетолог Светлана Жирнова. Она пояснила, что если слишком долго откладывать первый прием пищи, повышается уровень гормонов голода, а вечером человеку становится сложнее контролировать аппетит. Кроме того, регулярный пропуск завтрака может ухудшать чувствительность к инсулину. При этом, по словам врача, самая распространенная ошибка – это пропуск завтрака и плотный поздний ужин. Также гораздо важнее не перегружать организм едой непосредственно перед сном. Оптимально ужинать за 3-4 часа до сна. Поздние и тяжелые приемы пищи ухудшают качество сна, способствуют рефлюксу и набору веса. Курс доллара на сегодня 70.90. Курс евро 82 рубля 72 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе утро всем настроившимся на очень теплую и позитивную волну радиопортал.
1: Желаем всем и каждому фантастически удачного и стопроцентно успешного весеннего четверга. Доброе утро, друзья!

0: Доброе-доброе утро, друзья! Все, кто встречает с нами свое утро, наверное, уже на работе или, может быть, только до нее добирается. Хорошей вам дороги!
1: Дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня мы фантазируем, придумываем, что удивит пограничника при досмотре чемодана на таможне. Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс и СМС на номер 8-999-405-4945. За самое оригинальное и остроумное сообщение будет подарок. Торт, вкуснейший торт от нашего партнера компании «Плюшка».
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: И у нас есть сообщение. Есть сообщение от Надежды. Доброе утро. Любимый портал Алексей и Лана.
1: Надежда, добрый вам.
0: Значит, Надежда говорит, что пограничник открывает чемодан, а там кукла для взрослых.
1: Кукла Маша, кукла Даша.
0: Да у меня почему-то вот, ну простите, конечно, но только детские стихи на ум приходят. Помнишь, купили в магазине резиновую Зину.
1: Так.
0: Ну, Агния Барто, резиновую Зину в корзине принесли. Вот не в чемодане. Она была разиней, резиновая Зина упала из корзины, измазалась в грязи. Мы вымоем в бензине резиновую Зину и пальцем погрозили, не будь такой разиней. Не помнишь?
1: Ну, конечно
0: вот
1: же.
0: Вот это стихи из детства. Резиновая Зина в корзине.
1: Ну, а что, нормально?
0: Нормально. Она может быть и в чемодане, в принципе, лежать.
1: Удивиться, я думаю, таможенник 100%. Классно.
0: Мытая в бензине причем.
1: Классная версия.
0: Также еще Надежда написала, что был случай из жизни. На таможне перед нами проверяли багаж, а летели мы из Египта в Россию. У человека были с собой кучу пеналов. Открыв их, пограничник увидел маленьких крокодильчиков. Конечно же, его задержали.
1: Вот так, в пеналах хотел провести.
0: Контрабанда, да. А я видела новости, как мужчина хотел перевести каких-то редких маленьких птичек, ну, типа колибри, но в нижнем своем белье с внутренней стороны были сделаны специальные карманчики, и там большое количество птичек. Но пока их на таможне уже задерживали, половину из них задохнулась.
1: Ну, его спалили, я уверен.
0: Его спалили, да.
1: Они же щекотали его там.
0: Да. А он вот... Именно, да, вот таких людей, которые вывозят тропических животных в себе. На себе.
1: Мы... В себе?
0: В себе. Поверь, и в себе провозят. Людей именно вычисляют, потому что они стоят беспокойно, ну...
1: Ёрзают, что-то
0: ёрзаешь, да. В общем, как-то так.
1: Алексей пишет нам, его удивят вещи, которые с балкона собрала жена и теща, которые были там годами... И отправили вот в другую страну. Ну, понятно. Мужчина копил вещи на балконе.
0: А вдруг пригодится? Он же хранил их для каких-то целей, а их взяли и увезли. А еще Надежда написала, что удивит клетка с говорящим попугаем, который цитирует статьи Таможенного кодекса.
1: Да, такое. Попугай-юрист.
0: Да, попугай.

0: Юрист, класс. Сережа пишет, что при осмотре чемодана пограничника удивит. Случай из жизни. С семьей ездили в отпуск, взяли с собой свою кошечку, а на обратной дороге на таможне наша кошечка окатила 5 симпатичных котят.
1: Ничего себе.
0: А открываешь, а там ксерокс, он у вас размножается.
1: Так, классная история. Вячеслав пишет, давай, вот удивит таможника, если он откроет чемодан, а там живой китаец.
0: Ну что ж, все людей-то перевозят. Вы представьте, поднять чемодан даже с человеком. Ну, живой китаец хорошо. Хорошо, пусть живой будет.
1: Пригодится.
0: Да. Алексей нам ручки тут размахивает, прислал. И вам тоже доброе утро, Алексей. Ну, там грибок сидит руками, размахивает такой мухоморчик. Дарси пишет. Машина времени, если будет лежать там. Календарь за 1786 год. Вантус. Головы от кукол. Аквариум, лежащий в чемодане муж, сохнущие носки, которые висят на веревке, приколотые прищепками, и один кроссовок.
1: Ну, удивительные вещи. Да, мы же сегодня говорим о вещах, которые удивят таможенника. Да?
0: Я думаю, не то, один кроссовок не удивит никого, они видели и не такое.
1: Ну, да, мне кажется, за срок службы своей они просто насмотрелись и не только... Резиновую, как там, Зина, да?
0: Зину, резиновую Зину. Ну, с корзиной.
1: А еще Зином. Здесь и куклы, да, головы.
0: И куклы Маши, да. Там,
1: слушай, давай послушаем,
0: слушай,
1: да?
0: А это кукла Маша.
1: Вот, у меня уже заряжена.
0: Давай.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
4: Познакомьтесь с новым Амода C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
5: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Разбудильник.
7: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в четверг, 28 мая.
8: Овны. Старое дело неожиданно напомнит о себе и завершится удачно.
7: Тельцы. Настало время немного побаловать себя. Вы это заслужили.
8: Близнецы. Сегодня вам особенно легко удастся рассмешить и расположить к себе людей.
7: Раки. Важное решение придет само собой, если вы перестанете торопиться.
8: Львы. Вас может ждать приятный комплимент или признание.
7: Девы. День отлично подходит для избавления от ненужного.
8: Весы. Чужая ошибка неожиданно сыграет вам на руку.
7: Скорпионы. Не раскрывайте все карты сразу. Интрига сегодня работает на вас.
8: Стрельцы. Вас ждет удачное стечение обстоятельств. Самый неожиданный момент.
7: Козероги. Спокойный подход поможет выиграть там, где другие суетятся.
8: Водолеи. Сегодня вы способны придумать решение, до которого никто не додумался.
7: Ну и, наконец, рыбы. Сегодня вечер принесет приятное ощущение завершенности и гармонии.

0: все заботы, прием не ключи. Музыку слушай, не грусти, раздают позитив. Бесплатно берите, Лана Вершинина и Алексей Никитин.
1: Доброе, доброе утро, друзья.
2: Доброе утро. Тебе.
1: И тебе, друг, и Валере.
2: Валера!
1: И соседа, да.
2: Валера, тебе
1: и друзьям, и соседям, да.
2: Доброе утро. Огромное вот такое.
1: Огромное.
2: Добрейшее утро. Но не об этом. Мы сегодня фантазируем. Друзья, что удивит пограничника при досмотре чемодана на таможне? 839-405-49-45.
1: И есть ваши сообщения. Есть сообщение от Татьяны. Доброе утро, дорогие ведущие любимого радио. Пограничник удивится, если откроет большой чемодан, а там ничего нет. Или в большом чемодане лежит еще один чемодан, но без ручки. И нести тяжело, и выбросить жалко.
2: Денис пишет: старые носки, которые уже стоят, а не складываются. Вот удивительно будет, да-да-да.
1: А запах-то какой будет, представляешь? Там удивятся все.
2: Открыл чемодан и
1: упал. Амбре. Ангелина пишет: доброе утречко, всем хорошего настроения. Я думаю, таможенника удивил бы чемодан, в котором был бы сундук. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в яйце игла. А таможню проходил Кощей Бессмертный.
2: Хороший вариант, да, Ангелина.
1: Прекрасная
2: вам
1: версия,
2: тоже доброе,
1: да,
2: утро. Елена пишет: лежащий внутри пограничник. Представляешь, он открывает, а там его коллега.
1: Здрасте.
2: Здрасте.
1: По имени Валера. В носках, которые стоят уже.
2: Есть сообщение от Вероники. Медведь на велосипеде, а за ним кот задом наперед.
1: Хорошая версия. А еще комарики на воздушном шарике.
2: И все эти лица в чемодане.
1: Да. Дарси пишет: бытовые весы СССР. И даже приложила фотографию.
2: Ой, серьезно?
1: Да.
2: Надо посмотреть. Класс.
1: Помнишь, раньше так на рынок приходишь?
2: Слушай, да, я на счетах умею считать вот эти косточки. Угу. Умеешь?
1: С трудом. Когда я вот с этими бытовыми весами пыталась разобраться, ну, была сцена в спектакле, я играла продавщицу в Советском Союзе, взвешивала на весах, ну, вот такие у нас были, и счеты. Слушай, это вообще оказалось-то так не просто для меня.
2: Ну,
1: я сначала думала раньше в детстве, ну, тети там стоят, там, знаешь, это туда-сюда гоняют вот эти косточки деревянные.
2: Там десятки.
1: А там десятки, да.
2: Да, единицы, сотни, и зачем-то я это...
1: Копеечки, рубли, да.
2: Знаю, ну...
1: Слушайте, на завтрашний эфир я принесу такие счеты, мы проверим. Алексей будет быстро складывать, я на калькуляторе, а он на счетах.
2: Легко.
1: Все, договорились.
2: На изи. Друзья, партнер «Разбудильника» сегодня – компания «Плюшка».
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
2: Вкуснейший торт от компании «Плюшка» достанется сегодня тому, кто нас удивит, кто оригинально напишет, что же удивит пограничника при досмотре чемодана на таможне. Номер для связи прежний: 839-405-49-45.
1: Ой, у нас тут пришло очень длинное сообщение от Сережи, мы его не успели прочитать. Читаем?
2: Ну, хочешь, подготовься.
1: Я думаю, вот что, наверное, надо подготовиться. Но...
2: СМС-очка от Надежды. Таможенника удивит курочка в фольге. Вот так он открывает, а там курочка в фольге. Удивительно, удивительно. Может удивить чемодан с записками. С какими записками? Непонятно, кто это нам написал, но, тем не менее, вариант озвучен.
1: Ну, Сергей с правого берега Дона нам прислал фотографию. На фотографии изображены воспитанники, это барашки, и верный друг Барсик.
2: Барсик, а еще Серега нам телефон там какой-то с телевизором прислал.
1: Ну, это очень древний, получается, аппарат. Наши дети некоторые не знают, был такой телефон «Флай». Сергей, он у вас, я так понимаю, еще рабочий, да?
2: Ну, здорово, раритет, который тоже может удивить таможника.
1: Открываешь, да, а там полный телефон, знаешь, там Nokia такие. У станционников поотбирали, каждый скинулся.
2: Арина пишет: таможенника удивить может заспиртованная змея. Ну, может быть, да. Игорь написал: много пластиковых стаканчиков из отеля. Ну, вот мы сегодня обсуждали, да, вот эти вот трофеи отельные.
1: Трофеи, да, трофеи из отеля.
2: 8-3-9-405-49-45. Это не просто набор цифр, это наш номер телефона. Именно сюда, в мессенджер Макс и СМС присылайте свои креативные, оригинальные версии. Что удивит пограничника при досмотре чемодана на таможне? За самое классное сообщение будет подарок от нашего партнера компании «Плюшка». Вкуснейший торт.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Погода в Нововоронеже.
7: По сообщению синоптиков, сегодня, 28 мая, в Нововоронеже ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня дождь. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.
8: Прямо сейчас в Атомграде пасмурно, облачно, осадков пока не наблюдается. Дует усиленный западный, ну а термометр указывает нам на отметку 10 со знаком плюс.

0: Разбудильник.
1: Продолжаем, дорогие проснувшиеся и слушающие, фантазировать, что удивит пограничника при досмотре чемодана на таможне. Есть сообщение, зачитываем.
2: Есть сообщение, все-таки зачитаем сообщение от Сережи, длинное. При осмотре пограничника удивят стихи. Я его узнал не сразу, хоть во все глаза глядел. К нему тут же подскочили для решения важных дел. Он мигнул одной сеньоре, мол, пройдемте в кабинет. Остальным табличку «Сори». Извините, мол, обед. На таможне все серьезные дела. Каждый хочет, чтоб таможня на провоз добро дал... На провоз добро дала. Пропустить или подвинуть, сколько взять и что забрать. Отпустить, располовинить, лишь таможне все решать. Я же еду в Эмираты, ну а там сухой закон. Целый месяц мне поститься, это право не резон. Вот уже я рядом с ним, вот и очередь моя. Пригляделся, он Василий. Вася, здравствуй, это я. А потом мы посетили дьюти-фришное кафе. Накатили, закусили, рассказал он о себе. На прощание дал мне список, чего можно, что нельзя. Чтобы я не увлекался, несмотря, что мы друзья. Дорогие пограничники, ветераны и все, кто сейчас несет службу на рубежах Отечества, примите искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд, верность присяге и мужество и отвагу. Желаем вам крепкого богатырского здоровья, мирного неба над головой, семейного счастья и надежного тыла.
1: Вот так, Сережа, вот и поздравил, да. И стихи посвятил. В общем и целом, ну классно, здорово, аплодисменты. Творческие у нас радиослушатели. Далее поехали.
2: Ну, Сережа еще дальше написал. Да. Сейчас, пока я читала, да. При осмотре таможенника удивит целый чемодан плюшек, потому что ему придется надламывать каждую для проверки запрещенных предметов.
1: Точно, может удивить. Владимир пишет: карты, деньги, два ствола. Коротко, лаконично и все понятно. Удивят, конечно.
2: Сергей
1: же,
2: пишет: индукционная компактная плитка. Ее обмотки выглядят как диск с патронами к пулемету Дегтярева. Сам лично видел его лицо.
1: Удивительно.
2: То есть, сам лично видел его лицо. Это лицо, видимо, таможенника,
1: ну,
2: он,
1: конечно,
2: видел, да?
1: Да, видимо,
2: то
1: провозил
2: есть,
1: Сергей. Есть сообщение от Анатолия. Игрушки в виде кулака, вылетающего при открытии. Вот такие удивят таможенников. Представляешь, он открывает, а там бам в нос.
2: Да, а у меня у папы была ситуация в аэропорту Франкфурт-на-Майне. У него лежал парфюм. Парфюм в виде гранаты, лимонки. В свое время было популярное, прощай, оружие такое. Адьос арме. И у него его изъяли, запаковали, и когда он обратно возвращался, все это вернули. Был такой пакет с вакуумом на всякий случай, чтобы ваш парфюм тут не рвануло.
1: Здорово. И Любовь пишет нам: чемодан в чемодане. Ну, что-то такое у нас было,
2: да,
1: уже
2: было
1: подобное.
2: Уже. Дарси пишет: роутер Wi-Fi.
1: Угу.
2: Или так. Трехлитровая банка с рублями.
1: С рублями?
2: Да.
1: Удивит, конечно же, таможенника.
2: А еще можно с копейками или двушечки, там, знаешь, прям такие.
1: Мне
2: прям
1: кажется,
2: такие, уставшие от жизни.
1: У нас у многих есть такие баночки.
2: И не одна баночка,
1: и,
2: да?
1: И не одна, 100%. Нелли пишет: таможенника удивит живая курица, которая сидит в чемодане. Открывает он чемодан, а там живая курица.
2: И рулон фольги рядом. Курочка в фольге.
1: Пока жива. Константин тоже вот хорошую версию пишет. Борщевой набор, картошка, свекла, капуста и так далее.
2: Ну да, возможно. Они же спрашивают, зачем вам это, да?
1: Да.
2: Еще и пояснения, наверное, всегда интересные. Мало того, что увидел, нашел. Знаешь, для себя, все для личных пользований.
1: Да, борщ варить нормально. Кирилл пишет: чучело бобра. Откуда у вас такие мысли, ребята?
2: Сидим
1: утром
2: с бобром за столом вдвоем. Может быть, они точат полено на завтрак. Ну, да.
1: Боремся, да, за вкуснейший торт от компании «Плюшка». Номер для связи прежний. 839-405-4945. Сегодня фантазируем, что удивит пограничника при досмотре чемодана на таможне.

0: Реклама на радио Портал.
1: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрения, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, друзья. Ну что, потихонечку наш эфир подходит к концу, а вы пока успеваете присылать свои сообщения и рассказывать, чего вы такого интересного, необычного вы могли перевозить в чемодане, чтобы, когда открыл таможенник, он такой...
1: Удивился-то
0: как, а?
1: Дарси классная версия написала. Голчонок из Простоквашино. Пограничник открывает чемодан, а он ему: кто там? Кто там? Классно. Швабра с кедром и тряпкой.
0: С ведром, наверное, там.
1: С ведром, ну да. Кирпич.
0: Швабра с кедром, классно.
1: Швабра с кедром.
0: Швабра из кедра.
1: Это как скороговорка какая-то. Швабра с кедром и тряпкой. Отлично. Кирпич. Удивит таможенника. Череп. Это все версии Дарси. И проводной телефон. Ну да, уже давно не видели его в глаза. 100% удивит.
0: Почему?
1: Проводной у тебя стоит дома, да? Ну, понятно, дело это.
0: Ну, я ж старовер еще тот, да.
1: Пользуешься, да?
0: Конечно. Алло, алло, кто это?
1: Непонятно.
0: Непонятно.
1: Так, еще есть
0: варианты? Сережа написал: таможенника может удивить набор спичечных коробков, склеенных вместе с содержимым внутри. Транзисторы, резисторы, варисторы, диоды и конденсаторы. Он еще на фотографию приложил.
1: Я вижу.
0: Видишь, да?
1: Да.
0: Ну вот, вот это да, вот это удивит.
1: Ну а что?
0: А вообще чемодан от Радиопортал, представляешь, такие вот открывают, а там шутки,
1: а там
0: юмор,
1: Лана,
0: музыка. Да
1: Лана
0: что
1: Вершинина,
0: ж такое, вы все людей перевозите.
1: И Алексей Никитин.
0: По запчастям,
1: ну,
0: да?
1: Ну такие нет, они вот не настоящие, а
0: на
1: формы кукол.
0: На 3D принтере, да?
1: Да.
0: А то тут уже головы кукол Дарси тоже писала.
1: 27 но... версий нам Дарси сегодня написала. Я вот буду топить за нее.
0: Не
1: устала, у нее очень много хороших вариантов. Давай с тобой будем опять спориться. Слушай, я, ты пока выбирай своего оппонента.
0: Я за жизненную историю.
1: Так.
0: Просто мне бы, да, хотелось посмотреть лицо таможенника, когда он посмотрел на эту компактную индукционную плитку с обмотками. Ну, люди же бдительные, они не зря там стоят и работают.
1: Эту версию нам прислал, да. Сережа, да?
0: Нет, Сергей.
1: Сергей.
0: У нас, видишь, тут Сергей, Сергей, Сережа.
1: У Дарси были версии. Удивил бы чемодан, в котором чемодан с чемоданом. Чемодан, внутри которого пограничник. Пустой чемодан. Чемодан, в котором крышка от унитаза. Чайник, водный пистолет, чемодан с макаронами. Тонометр, машина времени, календарь 1786 года, вантус, головы от кукол, аквариум и так далее и тому подобное. 27 смешных оригинальных версий прислала Дарси.
0: Зато одна версия выглядит как диск с патронами к пулемету Дегтярева.
1: Ну, давай.
0: Знаешь, пулемет Дегтярева, это посерьезнее, чем вантус.
1: Традиция.
0: Камень, ножницы, бумага, да?
1: До одной победы. Подожди, подожди, Дарси. Внимание, я за вас топлю, готовьтесь.
0: Сергей, Сергей, слушайте, Сергей Дроздов, который у нас.
1: Ну, версии хорошие, и там, давай.
0: Хорошо.
1: Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. У меня камень, у нее ножницы. Дарси, вам подарок.
0: Все по-честному.
1: Жалко, что видеокамеры у нас нет, но мы правда здесь.
0: Все по-честному, без обмана волшебника Сулеймана, все у нас.
1: Дарси получает сегодня вкуснейший торт от компании «Плюшка». Мы вас поздравляем сразу после завершения разбудильника. Свяжем с вами и расскажем, как и где получить ваш честно заработанный подарок. Сергей, Сережа и остальные наши радиослушатели. Ангелин, Татьяна, Надежда, Виктор, у вас были превосходные версии. Не отчаивайтесь, будут новые призы, будут новые подарки. Ну а за вкусным тортом вам можно сходить уже прямо сейчас на улицу Победы 1А в «Плюшку». Там вкусно, там уютно.
0: Очень вкусно,
1: и
0: уютно,
1: хорошо.
0: Комфортно, да. Можно получить массу положительных положительных эмоций, хорошее настроение и немножечко продлить свою жизнь.
1: Друзья,
0: может,
1: как всегда, в завершение разбудильника расскажем, какие можно и нужно отметить праздники сегодня. День пограничника отмечается, день рождения майонеза, день брюнеток. Кто-то вот Лане Вершинине звонит. Брюнетка, блондинка, кто тебе звонит?
0: Какой-то Игорь, но я не знаю.
1: Игорь?
0: Этого Игоря. Почему он записан? Я не могу выключить телефон.
1: Вот видишь, какой он настойчивый. Так вот, день брюнеток сегодня отмечается, день гамбургера и день грудинки. Именин празднуют Игнат, Дмитрий и Анастасия. Всем вышеперечисленным. Ну а вам, дорогие радиослушатели, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
0: Хорошего-хорошего вам настроения. Делитесь улыбками друг с другом. И пусть они к вам возвращаются тысячекратно, как говорит Валера.
1: Валер, тебе привет огромный. Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина и утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Встречайте совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
3: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Лизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Тема «Лето на носу» очень актуальна, потому как на фоне геополитики внутренние туристические направления заиграли особыми красками. А раз внутренние, то почему бы и не своим ходом? Этот тренд также набирает обороты. Сегодня хочу напомнить о том, о чем думают в последнюю очередь. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Аптечка – обязательное условие дорожного движения, уж тем более длительного. Летом, когда жара подкидывает нам различные пищевые отравления, обострение сердечных болячек и обезвоживание, вопрос лекарств становится особо актуальным. Самое главное правило, которое нужно запомнить – многие, казалось бы, безобидные таблетки и порошки могут привести к аварии из-за того, что вызывают сонливость, тормозят реакцию и роняют давление. Официального списка, скажем так, запрещенных для водителей лекарств так и не появилось, так что приходится самим разбираться и внимательно читать инструкции. Самое главное, первым делом помните, обращайте внимание на жаропонижающие противопростудные средства. Те же популярные порошки типа Терафлю, Фервекс, Колдрекс или Ринза – это не просто парацетамол. Там может быть фенилэфрин, который снижает давление, и фенирамин – это по сути тот же димедрол, который вырубает и замедляет реакцию. Так что если уж совсем плохо, то лучше выпить чистый парацетамол или ибупрофен, но с осторожностью, поскольку ибупрофен в жару, когда вы обезвожены, может навредить почкам, сердцу и суставам. Так что если температура выше 38 градусов, можно принять парацетамол 500 мг один раз в день, но за руль садиться только тогда, когда почувствуете себя полностью в норме. Далее идут лекарства от живота. Лупирамид или имодиум лучше не пить, потому что он действует как опиоид и вызывает заторможенность. А вот смекта, энтеросгель или полисорб – это энтеросорбенты. Они безопасны, потому что работают только в кишечнике и не влияют на мозг. Если живот скрутило от спазмов, то дюспатолин поможет. Он тоже не влияет на реакцию. В общем, будьте внимательны к тому, что пьете, и всегда читайте инструкцию перед тем, как садиться за руль.
0: Автонапоминалка.
1: Важно осознавать, что димедрол и другие антигистаминные средства первого поколения, предназначенные для борьбы с аллергией, замедляют реакцию организма и вызывают сонливость. Поэтому предпочтительнее иметь под рукой антигистаминные препараты третьего и четвертого поколений, которые не вызывают сильного успокаивающего действия. Начало июня, безусловно, самое время активного цветения растений, когда многие люди, страдающие от аллергии, прибегают к приему антигистаминных средств. Эти препараты, несомненно, обладают успокаивающим эффектом, провоцируют сонливость и снижают скорость реакции водителя на дорожной ситуации, что, сами понимаете, может привести к засыпанию за рулем и, соответственно, ДТП. Классическим примером препарата с таким выраженным действием является димедрол. Другие антигистаминные средства, производимые в различных странах, как правило, менее сильны, чем димедрол. Далее следует уделить не менее важное внимание еще антисептикам и средствам для заживления ран. Водителям не рекомендуется хранить в автомобиле спиртосодержащие растворы, такие как, например, йод, зеленка или фукарцин. Причина в том, что в жаркую погоду испарение спирта в салоне могут вызвать головокружение. Если говорить кратко и, скажем так, по минимуму, то лучше взять с собой сорбенты, ну, например, смекту или интеросгель, обезболивающие или жаропонижающие, парацетамол, причем принимать их только при высокой температуре, средства для восстановления водно-солевого баланса, это, например, регидрон, антигистаминные, это любой препарат второго или третьего поколения, антисептики, хлоргексидин, стерильные влажные салфетки, сердечно-сосудистые средства, вот здесь необходимо все согласовывать с вашим лечащим врачом, так как некоторые популярные препараты для сердечников, ну, например, карвалол, содержит фенилбарбитал, прием которого вообще запрещен водителям. Для обработки ран используйте хлоргексидин. Это вообще водный раствор, он безопасен и не имеет запаха. Или мирмистин, но он, конечно, подороже. Для обработки царапин используйте левомиколь. Она не влияет на центральную нервную систему и идеально справляется со своей задачей. Самое главное, друзья, помните, отправляясь в дальнюю дорогу, об аптечке стоит подумать не в последнюю очередь. И заранее подготовить ее и положить ее в то место, где она будет достойно лежать. Лучше не тронутая, но если что, она у вас есть. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, в нынешних геополитических условиях как никогда важна роль механизмов регионального сотрудничества. Президент ранее отмечал, региональные связи имеют важное значение, по сути являясь фундаментом для устойчивого развития всего комплекса межгосударственных отношений. Российский лидер в этой связи выделил прежде всего Евразийский экономический союз, очередной саммит которого открывается сегодня в Астане, а также Содружество независимых государств, Организацию договора о коллективной безопасности, Шанхайскую организацию сотрудничества и совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Формат Россия, Центральная Азия. Добавлю, Владимир Путин не раз подчеркивал, в глобальном геополитическом пространстве происходят стремительные изменения. Многополярный мир стал реальностью. Вместе с тем, модель глобального развития будет устойчивой и справедливой, только если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, учитывая интересы всех стран. Порядка 60 миллионов тонн зерна экспортирует Россия по итогам текущего сельскохозяйственного года, который завершится 30 июня. Отмечается, динамика экспорта продукции агропромышленного комплекса в нынешнем году лучше, чем годом ранее. Выручка уже выросла почти на четверть. Качественным изменением структуры экспорта в агропромышленном комплексе называется рост поставок продукции агротехнологий. Ранее отечественные производители практически не были представлены в данном сегменте, теперь же поставляют на внешние рынки семена, генетический и племенной материал. За прошлый год экспорт по данным позициям вырос почти на 40%. Также в последние годы в стране создаются агробиотехнопарки, кластеры, в которых представители науки и бизнеса работают над развитием того или иного наука или капиталоемкого направления в агропромышленном комплексе. Выборы депутатов Государственной Думы России будут самой сложной избирательной кампанией за последние годы. Как заявили Центральной избирательной комиссии, российская система доказала свою надежность и устойчивость в условиях специальной военной операции. Основные усилия сегодня направлены вглубь страны на повышение доверия к отечественным выборам. Напомню, ранее Владимир Путин выразил уверенность, все попытки навредить будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам и людям дела. По состоянию на 1 января текущего года в России зарегистрировано свыше 111 миллионов избирателей. В единый день голосования, который намечен на 20 сентября, им предстоит выбрать новый 9-й состав Государственной Думы, а также принять участие более чем в 2000 избирательных кампаний различных уровней, в том числе в прямых выборах высших должностных лиц регионов в 8 субъектах России. Число зумеров-предпринимателей в России растет быстрее молодежного, малого и среднего бизнеса в целом. Как сообщили в корпорации малого и среднего предпринимательства, за год общая численность бизнесменов в возрасте до 35 лет выросла на 4% и превысила 1 миллион человек. За этот же период количество зумеров увеличилось на 15%, а представителей поколения альфа, то есть 14-15-летних, на 9%. Отмечается, зумеры выбирают IT, связь, науку и производство. Представители поколения альфа чаще начинают в торговле недвижимости. Этому способствует относительно низкий порог входа и возможность вести продажи через маркетплейсы. Сегодня наблюдается трансформация сектора малого и среднего предпринимательства и переток представителей делового сообщества из торговли в отрасли экономики предложений. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 90 копеек. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 72 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России?

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
5: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
1: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 070 000 рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
2: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 61 07.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекме. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8 920 216 67 85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
6: «Автотранстур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Встречайте совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником. Он отметил их вклад в обеспечение безопасности страны. День пограничника отмечается в России сегодня, 28 мая. На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу, сказал Путин. Он отметил, что пограничники испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни. В памяти народа навечно остались мужество и стойкость пограничников, которые в июне 1941 года задержали продвижение нацистов. В первые часы, дни и недели боев они внесли огромный вклад в срыв планов германского командования, подчеркнул президент. Путин пожелал пограничникам новых успехов в службе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также поздравил пограничников и отметил, что они первыми встречают опасность. Силы ПВО за ночь сбили 62 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, сообщила Минобороны. Тем временем были уничтожены офицеры 3-го батальона 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в результате удара по командному пункту на Сумском направлении. Вооруженные силы России взяли под контроль Гранов в Харьковской области и развивают наступление на важную для вооруженных сил Украины казачью Лопань, где сосредоточены основные силы и средства украинских боевиков, и также он является логистическим центром для снабжения украинских боевиков в данном районе. Мошенники начали предлагать родителям России организацию выпускных мероприятий под ключ со скидкой до 50%. Аферисты берут предоплату, а затем пропадают, рассказали в Роскачестве. В закрытых чатах и тематических группах появились объявления о проведении выпускных по низким ценам. Родителям предлагают полный пакет, праздничное меню ведущего, фотографа и даже шоу-программу для выпускников. Не желая упустить уникальную возможность, родители переводят предоплату. От нескольких десятков до сотен тысяч рублей, отмечают они. При этом мошенники давят на родителей сжатостью сроков скидок и требованиями предоплат. Сразу после поступления денег аферисты перестают выходить на связь, блокируют чаты, удаляют объявления, связаться с ними и вернуть средства практически невозможно. В Роскачестве рекомендуют, чтобы не попасть на обман, проверять площадку, где планируются мероприятия, не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты. Назойливые рекламные звонки без согласия абонента незаконны, и с сентября минувшего года у граждан появился способ отключить их мгновенно, напомнил вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев. У абонента есть право отключить массовые обзвоны через личный кабинет оператора или самозапрет на госуслугах. Этот вариант работает мгновенно, пояснил эксперт. Каждый такой звонок грозит компании штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, а при рекламе кредитов – до 1 миллиона 600 тысяч. Жалобу можно подать в ФАС, приложив детализацию, скриншот и запись разговора. Также стоит обращаться в Роскомнадзор, если звонящий использует личные данные без разрешения. Новые правила позволяют защититься от спама без долгого ожидания. Курс доллара на сегодня 70.90, курс евро 82.72. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Лизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Тема «Лето на носу» очень актуальна, потому как на фоне геополитики внутренние туристические направления заиграли особыми красками. А раз внутренние, то почему бы и не своим ходом? Этот тренд также набирает обороты. Сегодня хочу напомнить о том, о чем думают в последнюю очередь. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Аптечка – обязательное условие дорожного движения, уж тем более длительного. Летом, когда жара подкидывает нам различные пищевые отравления, обострение сердечных болячек и обезвоживание, вопрос лекарств становится особо актуальным. Самое главное правило, которое нужно запомнить – многие, казалось бы, безобидные таблетки и порошки могут привести к аварии из-за того, что вызывают сонливость, тормозят реакцию и роняют давление. Официального списка, скажем так, запрещенных для водителей лекарств так и не появилось, так что приходится самим разбираться и внимательно читать инструкции. Самое главное, первым делом помните, обращайте внимание на жаропонижающие противопростудные средства. Те же популярные порошки типа Терафлю, Фервекс, Колдекс или Ринза – это не просто парацетамол. Там может быть фенилэфрин, который снижает давление, и фенирамин – это по сути тот же димедрол, который вырубает и замедляет реакцию. Так что если уж совсем плохо, то лучше выпить чистый парацетамол или ибупрофен, но с осторожностью, поскольку ибупрофен в жару, когда вы обезвожены, может навредить почкам, сердцу и суставам. Так что если температура выше 38 градусов, можно принять парацетамол 500 мг один раз в день, но за руль садиться только тогда, когда почувствуете себя полностью в норме. Далее идут лекарства от живота. Лупирамид или имодиум лучше не пить, потому что он действует как опиоид и вызывает заторможенность. А вот смекта, энтеросгель или полисорб – это энтеросорбенты. Они безопасны, потому что работают только в кишечнике и не влияют на мозг. Если живот скрутило от спазмов, то дюспоталин поможет. Он тоже не влияет на реакцию. В общем, будьте внимательны к тому, что пьете, и всегда читайте инструкцию перед тем, как садиться за руль.
0: Автонапоминалка.
1: Важно осознавать, что димедрол и другие антигистаминные средства первого поколения, предназначенные для борьбы с аллергией, замедляют реакцию организма и вызывают сонливость. Поэтому предпочтительнее иметь под рукой антигистаминные препараты третьего и четвертого поколений, которые не вызывают сильного успокаивающего действия. Начало июня, безусловно, самое время активного цветения растений, когда многие люди, страдающие от аллергии, прибегают к приему антигистаминных средств. Эти препараты, несомненно, обладают успокаивающим эффектом, провоцируют сонливость и снижают скорость реакции водителя на дорожной ситуации, что, сами понимаете, может привести к засыпанию за рулем и, соответственно, ДТП. Классическим примером препарата с таким выраженным действием является димедрол. Другие антигистаминные средства, производимые в различных странах, как правило, менее сильны, чем димедрол. Далее следует уделить не менее важное внимание еще антисептикам и средствам для заживления ран. Водителям не рекомендуется хранить в автомобиле спиртосодержащие растворы, такие как, например, йод, зеленка или фукарцин. Причина в том, что в жаркую погоду испарение спирта в салоне могут вызвать головокружение. Если говорить кратко и, скажем так, по минимуму, то лучше взять с собой сорбенты, ну, например, смекту или энтеросгель, обезболивающие или жаропонижающие, парацетамол, причем принимать их только при высокой температуре, средства для восстановления водно-солевого баланса, это, например, регидрон, антигистаминные, это любой препарат второго или третьего поколения, антисептики, хлоргексидин, стерильные влажные салфетки, сердечно-сосудистые средства, вот здесь необходимо все согласовывать с вашим лечащим врачом, так как некоторые популярные препараты для сердечников, ну, например, карвалол, содержит фенилбарбитал, прием которого вообще запрещен водителям. Для обработки ран используйте хлоргексидин. Это вообще водный раствор, он безопасен и не имеет запаха. Или мирмистин, но он, конечно, подороже. Для обработки царапин используйте левомиколь. Она не влияет на центральную нервную систему и идеально справляется со своей задачей. Самое главное, друзья, помните, отправляясь в дальнюю дорогу, об аптечке стоит подумать не в последнюю очередь. И заранее подготовить ее и положить ее в то место, где она будет достойно лежать. Лучше не тронутая, но если что, она у вас есть. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио Портал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
4: Познакомьтесь с новым Amoda C5, кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
5: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
3: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Разведывательная авиация стран НАТО и их партнеров практически ежедневно совершает полеты у границ России, заявил руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулешов в интервью российской газете. Он уточнил, что наибольшую активность разведывательные самолеты НАТО проявляют на арктическом, северо-западном и дальневосточном направлениях, а также в воздушном пространстве над Черным и Балтийским морями. Число провокаций на госгранице России со стороны сопредельных стран на восточном фланге НАТО растет, заявил Кулешов, и также он отметил, что риски ввоза контрабандного оружия и боеприпасов с Украины на территорию союзного государства России и Белоруссии возрастают. Россиянам стала доступна бесплатная установка уникальной линзы для лечения катаракты «Ясень» по программе госгарантии, сообщили в Минздраве. Линза «Ясень» заменяет работу естественного хрусталика. Ее выпуск наладили на базе исследовательского центра «Микрохирургия глаза» имени Федорова. Линза предназначена для имплантации после удаления помутневшего хрусталика глаза. Ее установка позволяет решить комплекс задач по коррекции зрения, существенно повышая качество жизни пациента любого возраста. После операции пациенты могут отказаться от ношения очков. Для пациентов с сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глазу фокусироваться на разных расстояниях. Для пациентов с сопутствующими офтальмологическими заболеваниями предусмотрены специальные модификации линзы. Оценки за поведение в школах будет выставлять коллектив педагогов, состоящий в частности из советника директора по воспитанию, учителя-логопеда, дефектолога и социального педагога, сообщила эксперт Минпросвещения Марина Конева. В этом году в апробации участвуют ученики первых восьмых классов из 89 школ страны. На данный момент многие педагоги отмечают, что поведение детей меняется, ребята присматриваются к поведению друг друга, стараются ориентироваться на лучшие качества сверстников. В следующем учебном году оценивать поведение школьников будут в 10 школах в каждом регионе, а с 27-28 учебного года оценку планируют ввести во всех общеобразовательных организациях страны. Людям, страдающим бессонницей, лучше справляться без препаратов. В решении проблемы может помочь правильная подготовка ко сну, рассказала врач-сомнолог Карема Магомедова. По ее словам, когнитивно-поведенческая терапия имеет структурированный подход, проводится специалистом, но сам пациент во многом может себе помочь. Для устранения проблем со сном стоит ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Спальню перед сном нужно проветривать на ночь, обеспечить в комнате полную темноту и тишину. За час до сна стоит отказаться от гаджетов. Также важно не переедать перед сном, но и не ложиться голодными. Помогают и дыхательные упражнения, медитация, прогрессивная мышечная релаксация. Все это позволяет снять перевозбуждение, накопившееся за день. Курс доллара на сегодня 70.90, курс евро 82 рубля 72 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего и до завтра.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
2: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрения, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
3: Встречайте, совершенно новый Джейку J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. Джейку J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Лизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, недоброжелатели России сталкиваются с проблемами в экономике. Президент отметил, Российская Федерация продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая, Соединенных Штатов и Индии. А вот экономика европейских стран оказалась в сложном положении из-за конфликта на Украине, который они активно поддерживают. Причины нынешнего энергетического кризиса в Евросоюзе не столько военные или экономические, сколько политические и идеологические. По словам главы государства, Россия выступает за максимально тесное сотрудничество в комплексном обеспечении региональной и глобальной безопасности. Владимир Путин также подчеркнул, Россия активно участвует в работе по таким стратегически важным направлениям, особо актуальным сейчас, в период формирования многополярного мироустройства. С учетом основ равноправия, управления государственного суверенитета, учета национальных интересов, а также исторической и культурно-цивилизационной самобытности разных стран и народов. Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за развитием ситуации по Украине, поскольку страны Альянса вплотную подошли к прямой конфронтации с Российской Федерацией. Российский дипломатический корпус подчеркивает, во время заседания ОБСЕ Евросоюз предпочел не упоминать атаку вооруженных сил Украины на общежитие и учебный корпус колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. При этом удар был нанесен с использованием беспилотных летательных аппаратов западного производства. Российская сторона привела исчерпывающие свидетельства того, что Украина прицельно бьет по гражданским объектам, тогда как Россия наносит точечные удары по военной инфраструктуре. Кроме того, служба внешней разведки отмечает, европейским элитам выгодно как можно дольше затягивать кризис на Украине, торпедируя любые попытки мирного урегулирования. Брюссель игнорирует все злодеяния Киева, в том числе и терроризм, коррупцию, узурпацию власти, насилие в отношении мирных граждан и военные преступления. Выборы в Госдуму будут назначены в период с 1 по 21 июня. Центр избирком сообщает, рассматривается возможность сделать предстоящее голосование трехдневным 18, 19 и 20 сентября, поскольку такого запроса от избирателей, которые выражают мнение, многодневный формат наиболее удобен. Напомню, в сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы 9 созыва, а также прямые выборы губернаторов в 8 российских регионах. Еще трех глав субъектов выберут депутаты местных парламентов по представлению президента. Также в сентябре будут избраны новые составы законодательных собраний 39 субъектов Российской Федерации. Всего же пройдет более 2200 кампаний различного уровня. По их итогам будет замещено более 20 тысяч мандатов и выборных должностей. Технический осмотр транспортных средств в России планируют усовершенствовать, чтобы он способствовал улучшению безопасности на дорогах. Это предусмотрено утвержденным правительством России планом мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Напомню, в настоящее время в России в обязательном порядке проводят технический осмотр автомобилей, которым исполнилось более 4 лет, а также при установке новых агрегатов на транспортные средства, либо их очередной регистрации в госавтоинспекции. Для служебного транспорта, включая такси, предусмотрен более интенсивный мониторинг. Суть в том, что эксперты изучают состояние мотора и рулевого управления, тормозов и световых приборов, шин и колес, систем безопасности и дворников. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 90 копеек. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 72 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
3: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй

0: Легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8 920 216 67 85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
5: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
5: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на Радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
5: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Встречайте, совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, недоброжелатели России сталкиваются с проблемами в экономике. Президент отметил, Российская Федерация продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая, Соединенных Штатов и Индии. А вот экономика европейских стран оказалась в сложном положении из-за конфликта на Украине, который они активно поддерживают. Причины нынешнего энергетического кризиса в Евросоюзе не столько военные или экономические, сколько политические и идеологические. По словам главы государства, Россия выступает за максимально тесное сотрудничество в комплексном обеспечении региональной и глобальной безопасности. Владимир Путин также подчеркнул, Россия активно участвует в работе по таким стратегически важным направлениям, особо актуальным сейчас, в период формирования многополярного мироустройства. С учетом основ равноправия, управления государственного суверенитета, учета национальных интересов, а также исторической и культурно-цивилизационной самобытности разных стран и народов. Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за развитием ситуации по Украине, поскольку страны Альянса вплотную подошли к прямой конфронтации с Российской Федерацией. Российский дипломатический корпус подчеркивает, во время заседания ОБСЕ Евросоюз предпочел не упоминать атаку вооруженных сил Украины на общежитие и учебный корпус колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. При этом удар был нанесен с использованием беспилотных летательных аппаратов западного производства. Российская сторона привела исчерпывающие свидетельства того, что Украина прицельно бьет по гражданским объектам, тогда как Россия наносит точечные удары по военной инфраструктуре. Кроме того, служба внешней разведки отмечает, европейским элитам выгодно как можно дольше затягивать кризис на Украине, торпедируя любые попытки мирного урегулирования. Брюссель игнорирует все злодеяния Киева, в том числе терроризм, коррупцию, узурпацию власти, насилие в отношении мирных граждан и военные преступления. Выборы в Госдуму будут назначены в период с 1 по 21 июня. Центр избирком сообщает, рассматривается возможность сделать предстоящее голосование трехдневным 18, 19 и 20 сентября, поскольку такого запроса от избирателей, которые выражают мнение, многодневный формат наиболее удобен. Напомню, в сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы 9 созыва, а также прямые выборы губернаторов в 8 российских регионах. Еще трех глав субъектов выберут депутаты местных парламентов по представлению президента. Также в сентябре будут избраны новые составы законодательных собраний 39 субъектов Российской Федерации. Всего же пройдет более 2200 кампаний различного уровня. По их итогам будет замещено более 20 тысяч мандатов и выборных должностей. Технический осмотр транспортных средств в России планируют усовершенствовать, чтобы он способствовал улучшению безопасности на дорогах. Это предусмотрено утвержденным правительством России планом мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Напомню, в настоящее время в России в обязательном порядке проводят технический осмотр автомобилей, которым исполнилось более 4 лет, а также при установке новых агрегатов на транспортные средства, либо их очередной регистрации в госавтоинспекции. Для служебного транспорта, включая такси, предусмотрен более интенсивный мониторинг. Суть в том, что эксперты изучают состояние мотора и рулевого управления, тормозов и световых приборов, шин и колес, систем безопасности и дворников. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 90 копеек. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 72 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Реклама на радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Тема «Лето на носу» очень актуальна, потому как на фоне геополитики внутренние туристические направления заиграли особыми красками. А раз внутренние, то почему бы и не своим ходом? Этот тренд также набирает обороты. Сегодня хочу напомнить о том, о чем думают в последнюю очередь. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Аптечка – обязательное условие дорожного движения, уж тем более длительного. Летом, когда жара подкидывает нам различные пищевые отравления, обострение сердечных болячек и обезвоживание, вопрос лекарств становится особо актуальным. Самое главное правило, которое нужно запомнить – многие, казалось бы, безобидные таблетки и порошки могут привести к аварии из-за того, что вызывают сонливость, тормозят реакцию и роняют давление. Официального списка, скажем так, запрещенных для водителей лекарств так и не появилось, так что приходится самим разбираться и внимательно читать инструкции. Самое главное, первым делом помните, обращайте внимание на жаропонижающие противопростудные средства. Те же популярные порошки типа Терафлю, Фервекс, Колдрекс или Ринза – это не просто парацетамол. Там может быть фенилэфрин, который снижает давление, и фенирамин – это по сути тот же димедрол, который вырубает и замедляет реакцию. Так что если уж совсем плохо, то лучше выпить чистый парацетамол или ибупрофен, но с осторожностью, поскольку ибупрофен в жару, когда вы обезвожены, может навредить почкам, сердцу и суставам. Так что если температура выше 38 градусов, можно принять парацетамол 500 мг один раз в день, но за руль садиться только тогда, когда почувствуете себя полностью в норме. Далее идут лекарства от живота. Лупирамид или имодиум лучше не пить, потому что он действует как опиоид и вызывает заторможенность. А вот смекта, энтеросгель или полисорб – это энтеросорбенты. Они безопасны, потому что работают только в кишечнике и не влияют на мозг. Если живот скрутило от спазмов, то дюспатолин поможет. Он тоже не влияет на реакцию. В общем, будьте внимательны к тому, что пьете, и всегда читайте инструкцию перед тем, как садиться за руль.
0: Автонапоминалка.
1: Важно осознавать, что димедрол и другие антигистаминные средства первого поколения, предназначенные для борьбы с аллергией, замедляют реакцию организма и вызывают сонливость. Поэтому предпочтительнее иметь под рукой антигистаминные препараты третьего и четвертого поколений, которые не вызывают сильного успокаивающего действия. Начало июня, безусловно, самое время активного цветения растений, когда многие люди, страдающие от аллергии, прибегают к приему антигистаминных средств. Эти препараты, несомненно, обладают успокаивающим эффектом, провоцируют сонливость и снижают скорость реакции водителя на дорожной ситуации, что, сами понимаете, может привести к засыпанию за рулем и, соответственно, ДТП. Классическим примером препарата с таким выраженным действием является димедрол. Другие антигистаминные средства, производимые в различных странах, как правило, менее сильны, чем димедрол. Далее следует уделить не менее важное внимание еще антисептикам и средствам для заживления ран. Водителям не рекомендуется хранить в автомобиле спиртосодержащие растворы, такие как, например, йод, зеленка или фукарцин. Причина в том, что в жаркую погоду испарение спирта в салоне могут вызвать головокружение. Если говорить кратко и, скажем так, по минимуму, то лучше взять с собой сорбенты, ну, например, смекту или энтеросгель, обезболивающие или жаропонижающие, парацетамол, причем принимать их только при высокой температуре, средства для восстановления водно-солевого баланса, это, например, регидрон, антигистаминные, это любой препарат второго или третьего поколения, антисептики, хлоргексидин, стерильные влажные салфетки, сердечно-сосудистые средства, вот здесь необходимо все согласовывать с вашим лечащим врачом, так как некоторые популярные препараты для сердечников, ну, например, карвалол, содержит фенилбарбитал, прием которого вообще запрещен водителям. Для обработки ран используйте хлоргексидин. Это вообще водный раствор, он безопасен и не имеет запаха. Или мирмистин, но он, конечно, подороже. Для обработки царапин используйте левомиколь. Она не влияет на центральную нервную систему и идеально справляется со своей задачей. Самое главное, друзья, помните, отправляясь в дальнюю дорогу, об аптечке стоит подумать не в последнюю очередь. И заранее подготовить ее и положить ее в то место, где она будет достойно лежать. Лучше не тронутая, но если что, она у вас есть. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио Портал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

я так рядом, и вся картина потекла в красках, как детская жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как детская.

дошло, напиши еще разок. Слышишь, все отлично у меня.

0: Реклама на радио Портал.
1: Только стильная мебель в Мебель Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: take them with me to the night. I won't leave till you're laying by my side. You leaving where I kill till I die.
1: Реклама на радио Портал.
2: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Вроде стало просто, я стал думать о тебе все реже. Но как флешбек из 90-х, опять нарисовался твой крепкий орешек. И я снова Кевин Костнер, но для тебя на втором плане как Джо Пеши.

звезда, как в боевиках из 90-х. Так или не так, нет вопроса, кто, если не ты.